0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahr oling.

0: inomi. Yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: 1935. Alo.
3: Da.
2: Ya assalamu aleyküm. Sağlarınızı akşamı tızmısız çerçeve star. Malik gazetede reklam boyunca telefon kapatıldım. Tanışamadım gereken yergeti hemen oturup kalmadım. Siz şimdi telefon kapatıldım. Alo.
3: Paruski говорите.
2: Ah kuda Ruski de batıyor. Şey yaş bileyim ben şu Ruski. Nemeyde. Devşka.
3: Da.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да, да, да, да. Знакомиться, да, да, да, да, да. Вот они яш нет ярым мал дейдю. Яш нет ярым мал.
3: Объясните по-русски.
2: О, худа, я не знаю. Яш нет ярым мал. Половина слова, половина корова.
3: Да ты сам корова.
2: Девушка, я не корова, я бука. Вот это, вот реклама, вот, газета. Знакомься, вот отис, мадо отис.
3: Что?
2: О, худа. Как лошадь будет тебе?
3: Лошадь?
2: Нет, не лошадь, извините. Как фамилия, имя, отчество, не войны будет тебе?
3: Ага, меня зовут Катя.
2: О, Катя?
3: Да.
2: Катя. Катя.
3: Не Катя, а Катя.
2: А, Катя. Очень приятный отдых. Катя?
3: Да.
2: А ты сколько килограмм будешь?
3: А это обязательно?
2: Нет, не обязательно, извините. А у тебя вот длина, ширина, сколько метр будет?
3: Ну, рост у меня 1.75 м.
2: Ого, ты патологи дождь, да? А я при вас еще пол вниз.
3: А как тебя зовут?
2: А, меня зовут... Кутарберде.
3: Кутарберде?
2: Да.
3: Кутарберде, это что значит?
2: Это поднял и дал.
3: А можно я буду звать тебя котиком?
2: Не понял.
3: Ну, можно я буду звать тебя котиком?
2: Катя, я не такой человек. Я мужик. Я не голубой. Я иркак, Катя.
3: Нет, котик это ласкательное слово, котенок.
2: А, мужчина.
3: Можно, да?
2: Не, лучше арслан говори, гудоба будет. Можно, но только осторожно. Катя.
3: Да.
2: А у тебя вот сестра, потом океана, мадрата, океана. Брат, сестра, брат есть?
3: Да, у меня есть брат, сестра.
2: Барма?
3: Да.
2: А ты вот сам очень чаровлив, сам очень, вот ты красивая, да?
3: Да.
2: Я тоже красивый.
3: Да?
2: Я вообще четкий, я.
0: Hangama ustaları.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: hangame ustalere.
1: Alo?
2: Да.
1: Я салом алейкум. Саларыңыз яхшымы, тизмысыз, чарчамасыз? Мали газетада реклама бойынша телефон кылып отырдым. Танышыман деген экенсиз. Жерге тиемен отырып калмам деп сиз үчүн ге телефон кылып отырдым. Алло.
2: По-русски говорите?
1: О, Худо, русский деп аттым. Чича яхшы билем мен шу русский. Неме еді? Девушка?
2: Да.
1: Привет.
2: Привет.
1: Спасибо. А вот газета реклама, ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
2: А, хотите познакомиться?
1: Да, знакомиться, да. Катя?
2: Да.
1: О, мен ойым барды, ойым. Осы дуа қыралы, яхшы қыз тапкен, озым дуа қыламан дейлі. Дуа.
2: По-русски говори.
1: Дуа. Вот мой бабушка, Катя.
2: Ага.
1: Бабушка есть, да?
2: Ну.
1: Вот бабушка тебя дуа будет делать.
2: Чего делать?
1: Проклинать будет тебе.
2: Ты что, дурак, что ли?
1: Нет, извини, ёман сөзі кәні бұл. Вот это дуа, вот, например, бұнам, шу, хатынины баш тоштан бұсын, будет говорить, чтоб у тебе место головы камень был. Вот такой дуа.
2: Ты вообще...
1: Я вообще. Вот потом вот эта дуа будет. Хатынины юздан нур ягылсын. Понял, да, Катя?
2: Нет, говори по-русски, я тебя не понимаю.
1: Чтоб у тебя лицо пожар был. Да, вот это такой дуа есть, вот это. Вот
2: Че?
1: Потом скажет мне, бугурса балам, хатынин сан оркиндан кун корсын, балам, дейді мой бабушка, вот ойым.
2: Котик?
1: Вот, не, подожди, вот это дуа, вот это, чтоб ты... Оркамдан. Чтоб ты у меня сзади солнце увидел. Да, вот такой дуа есть. Вот катту дуа кралы мой бабушке.
2: Котик.
1: Да?
2: А где ты работаешь?
1: Я работаю коммерсантка.
2: Значит, ты богатенький, да?
1: Да, тинки, да.
2: А бабки есть у тебя?
1: А бабушка есть? Я хазир. Уже 95 год живет. Сколько смерть. Аллах Акбар. Джана забыл.
2: Нет, не бабушка, а бабки. Деньги есть у тебя?
1: Деньги?
2: Да.
1: Сейчас я. Карман шумарный. Есть. 1000 сом есть. Катя.
2: Всего лишь 1000?
1: Нет, вот завтра один турк мне вот это 5000 даст. Я ему вот эту корову, баран шкуру таскал. Вот это даст. Ничего. А, Катя?
2: Да.
1: Что хочешь сказать?
2: А если мы с тобой встретимся, куда мы пойдем, котик?
1: Давай вот в столовую пойдешь.
2: В столовую?
1: Нет, не в столовую. Вот это кофе.
2: Какой кофе? А, ты хочешь сказать кафе, да?
1: Да, ресторан пойдешь, ресторан.
2: Ну, у тебя же денег не хватит.
1: Денег, Катя?
2: Да.
1: А у тебя денег нету?
2: Есть, а что?
1: Ну, возьми с собой 10 тысяч сум, на всякий случай.
2: Ишь ты какой шустрый, да?
1: Не бойся, я завтра дам, я с тобой.
3: Сангома усталяры. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Кайфиятнар фаслга хос. Кайфиятнар фаслга хос. Джазирама Йос.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: satrida.
1: Hamma narsadan qo'rqadigan insonni hech narsa bilan qo'rqita olmaysan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
3: Алло.
4: Алло.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркез радиосы.

0: sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.
2: Марчас. Радиосы.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua